0: Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.
1: Земля растает в сильды. Уровень мирового океана поднимется на 64 метра. Под воду уйдет 50% поверхности суши. Огромные территории плодородных земель превратятся в бесплодные.

шелковой миледи, но я не леди. Я непробиваемая сталь передо мной. Вроде бы брутал, его запал равен нулю, и он устал. Лил, просто пьянь.

секунду смотрел на тебя и каждый раз пытался подобрать слова, чтоб чувство мое описать. Ты моя муза, и для тебя исписана тетрадь. Твои глаза свели меня с ума. Твоя походка и ты игривая сменялись времени года. Я научился выжидать, и только это